0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Оппозиционные партии ПС и САС критикуют позицию правительства Словакии в отношении российской ракеты, упавшей в Польшу в четверг. Они утверждают, что пророссийский курс правительства премьер-министра Роберта Фицо напрямую подрывает безопасность Словакии. По словам депутата Томаша Валашека, любое нормальное правительство вызвало бы российского посла и потребовало от президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту ужасную войну. Конец цитаты. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в ответ отметил, что словацкая дипломатия давно подчеркивает, война в Украине не имеет военного решения и ведет лишь к человеческим жертвам и разрушениям. В то же время Бланар с одобрением относится к взвешенному подходу премьер-министра Польши Дональда Туска, подтвердившего необходимость тщательного расследования недавнего нарушения воздушного пространства. Важно дождаться результатов расследования, прежде чем горячие головы продолжат словесную перепалку, в то время как люди продолжают гибнуть из-за отсутствия дипломатии с обеих сторон, добавил министр. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики и дипломатические представительства Словакии следят за ситуацией в странах, пострадавших от лесных пожаров, в частности в Греции, Италии, Франции и Испании. По данным министерства, граждане Словакии не обращались в дипломатические представительства в пострадавших странах или в Международный оперативный кризис Центра МИД за консульской помощью в связи с пожарами. Кроме того, в министерство пока не поступало сведений об эвакуации, травмах или госпитализации словацких граждан. Коалиция правозащитных организаций в сотрудничестве с организацией «Мир тишины» и Словацким союзом слепых и слабовидящих представила альтернативный доклад в Комитет ООН по правам инвалидов в преддверии предстоящего рассмотрения ситуации в Словакии. В докладе отмечается ненадлежащее обеспечение и защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей. Эту информацию агентству ТАСР сообщила Анна Криштовчева, координатор по связям со СМИ словацкого отделения организации Amnesty International. Словацкие правозащитные организации призывают государство принять конкретные меры, такие как поддержка инклюзивного образования, усиление защиты женщин с инвалидностью и более активное вовлечение затронутых лиц в процесс принятия решений. 19 августа Комитет ООН рассмотрит вопрос о выполнении Словакии своих обязательств, после чего представит рекомендации по улучшению защиты прав этих людей. Иван Корчук, заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», подтвердил, что получает за работу в партии вознаграждение, сопоставимое с зарплатой депутата парламента, а оформление выплат осуществляется через компанию, которая в настоящее время полностью принадлежит его супруге и находится под ее управлением. Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что партия «Прогрессивная Словакия» выплачивает ему десятки тысяч евро через фирму его жены. Корчук заявляет, что выбрал такой подход, поскольку решил, как политик, не занимать должностей в каких-либо компаниях и в связи с этим вышел из состава их совместной фирмы в феврале прошлого года. Однако он воспользовался возможностью продолжить работу на компанию в качестве члена семьи, и именно по этой причине выставление счетов осуществлялось через фирму его супруги. Железнодорожное сообщение между Словакией и Польшей будет улучшено. Польша представила стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2035 года, предусматривающую создание нескольких маршрутов в Словакию. Одним из них станет долгожданное возобновление рейса экспресса «Краковия», который обеспечит прямое сообщение между Кошице, Краковом и Будапештом.
0: Тема дня.
2: В ближайшие годы Словакии предстоит борьба за рабочие места будущего. Новый барометр рынка труда, подготовленный Альянсом отраслевых советов, показывает, что спрос не ограничится специалистами по искусственному интеллекту. В число наиболее востребованных работников также войдут уборщики, операторы производственных линий и вспомогательный персонал. Проблема заключается в том, что в этих секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. В связи с этим эксперты предупреждают, что стране не обойтись без притока иностранных работников, а новые предприятия могут попросту переманивать сотрудников уже существующих компаний вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В масштабах всей экономики Словакии уже наблюдается нехватка десятков тысяч работников по этим специальностям. Наибольший спрос у компаний отмечается на сборщиков в сфере машиностроения. Согласно данным барометра рынка труда, открыто более 21 500 вакансий. Следом идут водители грузовых автомобилей, для которых доступно свыше 18 тысяч рабочих мест. В общей сложности только на эти две профессии приходится почти 40 тысяч вакансий, которые работодатели пытаются заполнить в срочном порядке. Кроме того, открыто более 7 тысяч вакансий для складских рабочих, свыше 6 тысяч для водителей вилочных погрузчиков, почти 5 тысяч для поваров, а также 1000 вакансий для сварщиков. Эксперт Зузана Ремес отмечает, что отсутствие интереса к должностям, требующим ручного труда или невысокой квалификации, явление характерное не только для Словакии. С этой же проблемой сталкиваются и другие страны Центральной и Западной Европы. По ее словам, часть граждан закономерно тяготеет к специализированным техническим или административным должностям, предлагающим более высокую оплату и лучшие карьерные перспективы. Тем не менее, ни цифровизация, ни искусственный интеллект не устранят в ближайшие годы потребность в уборщиках, операторах на производстве, складских работников и персонале, занятом в сфере базового обслуживания. Высокий спрос на работников производственных и рабочих специальностей обусловлен прежде всего структурой словацкой экономики, в которой промышленность играет важную роль. Обеспечение производственных процессов закономерно требует более высокой степени вовлеченности со стороны рабочих. В настоящее время компании ищут способы вести деятельность с меньшим штатом сотрудников. Одни инвестируют в развитие имеющегося персонала, тогда как другие откладывают крупные вложения из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращать расходы. Технологии могут стать решением проблем нехватки кадров. До половины словацких компаний рассматривают искусственный интеллект, робототехнику и другие инновационные технологии как эффективные способы преодоления кадровых трудностей. По мнению экспертов, технологический процесс не приведет к одномоментному исчезновению целых профессий, а будет постепенно трансформировать характер выполняемой людьми работы. Например, оператор производственной линии будет взаимодействовать с автоматизированным оборудованием, работник склада с цифровой системой, а техническому персоналу придется осваивать все более сложные устройства. Словакия по-прежнему обладает нереализованным потенциалом в отношении таких категорий населения, как длительно безработные, лица старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями и представители групп меньшинств. Существуют также значительные возможности для интеграции в рынок труда людей и, прежде всего, женщин, чье возвращение к работе затруднено необходимостью ухода за маленьким ребенком или больным родственником. Проблемой также является недостаточная транспортная доступность рабочих мест в ряде регионов. По мнению экспертов, ситуацию могли бы улучшить увеличение числа рабочих мест с частичной занятостью, более гибкий график работы и усиление поддержки со стороны работодателей для людей, возвращающихся к трудовой деятельности. Также необходимо переобучение и повышение квалификации, улучшение транспортного сообщения, доступное жилье и более адресные социальные и семейные услуги.
1: Дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздо у Мочинок». В течение недели в этом поселке соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка. Ну а затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздову Мочинок». Местность близ города Шаля тесно связана с жизнью этого ученика святого Мефодия. Святой Горазд вместе со святыми Кириллом и Мефодием и их сподвижниками, святыми Климентом, Наумом, Ангеларием и Саввой, входит в число святых, известных как седмочисленники, то есть семи святых, создавших церковно-славянский язык и переведших на него Священное Писание.
3: В течение недели в поселке Мочинок соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка.
4: Korazdo Močenok je ako v podstate jediný festival na Slovensku, ktorý sa cieľene...
1: Фестиваль Гораздо Мочинок, по сути, единственный словакий фестиваль, посвященный именно христианской культуре. Разумеется, со временем его тематический охват расширился. В программу постепенно стали включать произведения искусства, затрагивающие определенные ценности. Фестиваль эволюционировал, перестав быть площадкой, предназначенной исключительно для авторов, сосредоточенных на библейских сюжетах. По сути, именно с этого все и началось. Когда приходские общины устраивали различные представления, им требовалась профессиональная оценка. Так, движимые самыми разными побуждениями, организаторы фестиваля в поселке Мочинок поставили перед собой задачу развивать нашу культуру, подобно тому, как это делал святой Гораст, ученик святого Мефодия. Согласно преданию, Гораст родился в этих краях и способствовал становлению славянской культуры в данном регионе.
3: Кто стоял у истоков этого фестиваля? Как он появился и какими были его первые годы?
4: Это уже 34-й рочник. Там было много мен, не хочу никого забудуть.
1: Проходит уже 34-й по счету фестиваль. За время его существования с ним было связано множество имен, и мне не хотелось бы никого упустить, упоминая их. В самом поселке Мочинок действовала сильная любительская театральная труппа, сыгравшая ключевую роль на начальном этапе этих начинаний, и многие ее участники внесли в это значительный вклад. И все же, если бы мне пришлось с особым уважением выделить кого-то одного, это был бы Михаил Ковач Адамов, выдающийся словацкий деятель широкого профиля, занимавшийся этнографией, историей театра и литературы, а также библиотечным делом. В частности, он участвовал в возрождении Национальной библиотеки в Мартине. Он также уделял особое внимание таким театральным темам, как народные пьесы, и опубликовал множество монографий. Благодаря этому он был частым гостем и глубоко уважаемым членом жюри фестиваля «Сценицкая жатва». Это словосочетание можно перевести на русский язык как «урожай пьес» в городе Мартин, старейшего в Европе фестиваля любительских театров. Это был подлинный эксперт высочайшего уровня и человек с большим сердцем. Он сыграл ключевую роль в формировании структуры фестиваля на начальном этапе, и во многом именно благодаря ему это мероприятие продолжает существовать по сей день.
3: А какова концепция фестиваля? Он начинается в последние выходные июля и длится более недели, включая творческие мастер-классы и выступления. В чем же именно заключается его идея?
4: Základný bod vlastne toho festivalu je 27. júl.
1: Центральным событием фестиваля является 27 июля, День памяти Святого Гораздо. Поэтому программа фестиваля всегда привязывается к этой дате. Так, в этом году она выпадает на понедельник. По ряду причин главное место проводится 26 числа. Организаторы фестиваля в поселке Молчанок стремятся дополнить театральную программу духовными мероприятиями. Это означает, что к участию в литургии приглашаются различные хоры, а также проповедники и общины. Предусмотрено паломничество в Нитру, поэтому наряду с театральной составляющей имеет место и на насыщенная духовная программа, объединяющая все темы. В этом году труппа из города Глоговец представит спектакль об итальянском католическом активисте Фрасати, удивительной личности, который, насколько мне известно, уже был причислен к лику блаженных. В начале 20 века он посвятил себя работе с молодежью и вопросам социальной справедливости, вступив в ряд благотворительных организаций, чтобы эффективнее помогать бедным и нуждающимся. Коллектив из Глоговца подготовил эту постановку, и мы с нетерпением ждем ее показа. Спектакль откроет фестиваль, а в понедельник, вторник и среду пройдут мастер-классы.
3: Давайте на мгновение сосредоточимся на самих мастер-классах или творческих сессиях. Разумеется, в программу фестиваля войдут вечерние спектакли и выступления гастролирующих трупп. Значит, дневная часть программы будет посвящена обучению ремеслу, проще говоря, созданию театра.
4: В подстате, сам фестиваль дивадельный, сутяжный, начнёшь во четверток.
1: Сама театральная и конкурсная часть фестиваля начнется лишь в четверг, 30 июля. Однако первые три дня будут посвящены теории и практике театрального искусства. В этом году запланированы два мастер-класса. Один проведу я, а другой — сестра Стелла Марис, которая будет работать с группой детей помладше. Она руководит театральной труппой, состоящей из цыганской молодежи в поселке Спишская Старовес, и обладает богатым опытом использования театра как инструмента социальной работы. Это очень творческий человек, увлеченный поиском новых идей. Для этого мероприятия мы выбрали темой творчество Шекспира. Это будут упрощенные версии шекспировских постановок, по сути, отдельные отрывки. Что касается взрослых, или точнее мастер-класса для взрослых, то мы с Петером Янку, в том числе директором словацкого радио, проведем занятие, посвященное сонетам Шекспира. Участники выберут сонет, чтобы проанализировать его и адаптировать для сцены. Тем временем сестра Стелла Марис будет проводить параллельный фестиваль с детьми. Она выбрала малоизвестную, но великолепную трагикомедию Шекспира «Зимнюю сказку» и отобрала из нее несколько сцен для работы с ребятами, чтобы вместе с ними осваивать методы интерпретации текста и использования сценического пространства. Итак, Шекспир задает рамки трехдневного фестивального мастер-класса, завершающегося презентацией презентации в четверг. Это увлекательный процесс, в ходе которого театральная постановка неожиданно рождается усилиями людей, прежде не знавших друг друга. Они переосмысливают определенные театральные методики, способы интерпретации и тому подобные вещи. Это служит своего рода прелюдией, а затем в четверг начинается сам фестиваль.
3: Давайте рассмотрим, как менялась ситуация с течением лет. Какие спектакли привозили на фестиваль «Гораздов Мученок» различные коллективы? По-прежнему ли это традиционные библейские постановки? Или же сюда, на мероприятие, в целом отличающиеся приверженностью традициям, проникает и современный театральный подход, характерный для других фестивалей?
4: Треба поведать, что перед этими 34 годами та ситуация была упне иной.
1: Следует отметить, что 34 года назад ситуация была совершенно иной. Это был период сразу после бархатной революции, когда приходские общины только начинали набирать обороты.

0: постановок, которые, говоря проще, воплощают систему ценностей, близкую к христианской. Со временем он действительно превратился в фестиваль, открытый для труп, не ограничивающийся исключительно библейской тематикой.
1: В заключение репортажа отметим, что в традиционном фестивале христианского театра имени Святого Горазда примут участие труппы из Спишска-Старовеза, Логовца, Сташкова, Новозамки, Лазорна и других мест. Церемония награждения фестиваля состоится вечером в субботу 1 августа и завершится мероприятие выступлением легендарной труппы из Трнавы, известной как Тулявы Дивадло – «Странствующий театр».

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность?

0: Цикады, чем они питаются?
1: Так, цикады все-таки имеют бодово-цицевые устные органы.
2: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
0: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
2: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать в длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Lyristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
0: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
1: Так,
2: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
0: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
2: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
0: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
1: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня с Нитры и околия, потому что одна наша цикадка...
2: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
0: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление виноградной цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
0: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галерей», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.

Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Оппозиционные партии ПС и САС критикуют позицию правительства Словакии в отношении российской ракеты, упавшей в Польшу в четверг. Они утверждают, что пророссийский курс правительства премьер-министра Роберта Фицо напрямую подрывает безопасность Словакии. По словам депутата Томаша Валашека, любое нормальное правительство вызвало бы российского посла и потребовало от президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту ужасную войну. Конец цитаты. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в ответ отметил, что словацкая дипломатия давно подчеркивает, война в Украине не имеет военного решения и ведет лишь к человеческим жертвам и разрушениям. В то же время Бланар с одобрением относится к взвешенному подходу премьер-министра Польши Дональда Туска, подтвердившего необходимость тщательного расследования недавнего нарушения воздушного пространства. Важно дождаться результатов расследования, прежде чем горячие головы продолжат словесную перепалку, в то время как люди продолжают гибнуть из-за отсутствия дипломатии с обеих сторон, добавил министр. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики и дипломатические представительства Словакии следят за ситуацией в странах, пострадавших от лесных пожаров, в частности в Греции, Италии, Франции и Испании. По данным министерства, граждане Словакии не обращались в дипломатические представительства в пострадавших странах или в международный оперативный кризис центра МИД за консульской помощью в связи с пожарами. Кроме того, в министерство пока не поступало сведений об эвакуации, травмах или госпитализации словацких граждан. Коалиция правозащитных организаций в сотрудничестве с организацией «Мир тишины» и Словацким союзом слепых и слабовидящих представила альтернативный доклад в Комитет ООН по правам инвалидов в преддверии предстоящего рассмотрения ситуации в Словакии. В докладе отмечается ненадлежащее обеспечение и защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей. Эту информацию агентству ТАСР сообщила Анна Криштовчева, координатор по связям со СМИ словацкого отделения организации Amnesty International. Словацкие правозащитные организации призывают государство принять конкретные меры, такие как поддержка инклюзивного образования, усиление защиты женщин с инвалидностью и более активное вовлечение затронутых лиц в процесс принятия решений. 19 августа Комитет ООН рассмотрит вопрос о выполнении Словакии своих обязательств, после чего представит рекомендации по улучшению защиты прав этих людей. Иван Корчук, заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», подтвердил, что получает за работу в партии вознаграждение, сопоставимое с зарплатой депутата парламента, а оформление выплат осуществляется через компанию, которая в настоящее время полностью принадлежит его супруге и находится под ее управлением. Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что партия «Прогрессивная Словакия» выплачивает ему десятки тысяч евро через фирму его жены. Корчук заявляет, что выбрал такой подход, поскольку решил, как политик, не занимать должностей в каких-либо компаниях и в связи с этим вышел из состава их совместной фирмы в феврале прошлого года. Однако он воспользовался возможностью продолжить работу на компанию в качестве члена семьи, и именно по этой причине выставление счетов осуществлялось через фирму его супруги. Железнодорожное сообщение между Словакией и Польшей будет улучшено. Польша представила стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2035 года, предусматривающую создание нескольких маршрутов в Словакию. Одним из них станет долгожданное возобновление рейса экспресса «Краковия», который обеспечит прямое сообщение между Кошице, Краковом и Будапештом.
0: Тема дня.
2: В ближайшие годы Словакии предстоит борьба за рабочие места будущего. Новый барометр рынка труда, подготовленный Альянсом отраслевых советов, показывает, что спрос не ограничится специалистами по искусственному интеллекту. В число наиболее востребованных работников также войдут уборщики, операторы производственных линий и вспомогательный персонал. Проблема заключается в том, что в этих секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. В связи с этим эксперты предупреждают, что стране не обойтись без притока иностранных работников, а новые предприятия могут попросту переманивать сотрудников уже существующих компаний вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В масштабах всей экономики Словакии уже наблюдается нехватка десятков тысяч работников по этим специальностям. Наибольший спрос у компаний отмечается на сборщиков в сфере машиностроения. Согласно данным барометра рынка труда, открыто более 21 500 вакансий. Следом идут водители грузовых автомобилей, для которых доступно свыше 18 тысяч рабочих мест. В общей сложности только на эти две профессии приходится почти 40 тысяч вакансий, которые работодатели пытаются заполнить в срочном порядке. Кроме того, открыто более 7 тысяч вакансий для складских рабочих, свыше 6 тысяч для водителей вилочных погрузчиков, почти 5000 для поваров, а также 1000 вакансий для сварщиков. Эксперт Зузана Ремес отмечает, что отсутствие интереса к должностям, требующим ручного труда или невысокой квалификации, явление характерное не только для Словакии. С этой же проблемой сталкиваются и другие страны Центральной и Западной Европы. По ее словам, часть граждан закономерно тяготеет к специализированным техническим или административным должностям, предлагающим более высокую оплату и лучшие карьерные перспективы. Тем не менее, ни цифровизация, ни искусственный интеллект не устранят в ближайшие годы потребность в уборщиках, операторах на производстве, складских работников и персонале, занятом в сфере базового обслуживания. Высокий спрос на работников производственных и рабочих специальностей обусловлен прежде всего структурой словацкой экономики, в которой промышленность играет важную роль. Обеспечение производственных процессов закономерно требует более высокой степени вовлеченности со стороны рабочих. В настоящее время компании ищут способы вести деятельность с меньшим штатом сотрудников. Одни инвестируют в развитие имеющегося персонала, тогда как другие откладывают крупные вложения из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращать расходы. Технологии могут стать решением проблем нехватки кадров. До половины словацких компаний рассматривают искусственный интеллект, робототехнику и другие инновационные технологии как эффективные способы преодоления кадровых трудностей. По мнению экспертов, технологический процесс не приведет к одномоментному исчезновению целых профессий, а будет постепенно трансформировать характер выполняемой людьми работы. Например, оператор производственной линии будет взаимодействовать с автоматизированным оборудованием, работник склада с цифровой системой, а техническому персоналу придется осваивать все более сложные устройства. Словакия по-прежнему обладает нереализованным потенциалом в отношении таких категорий населения, как длительно безработные, лица старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями и представители групп меньшинств. Существуют также значительные возможности для интеграции в рынок труда людей и, прежде всего, женщин, чье возвращение к работе затруднено необходимостью ухода за маленьким ребенком или больным родственником. Проблемой также является недостаточная транспортная доступность рабочих мест в ряде регионов. По мнению экспертов, ситуацию могли бы улучшить увеличение числа рабочих мест с частичной занятостью, более гибкий график работы и усиление поддержки со стороны работодателей для людей, возвращающихся к трудовой деятельности. Также необходимо переобучение и повышение квалификации, улучшение транспортного сообщения, доступное жилье и более адресные социальные и семейные услуги.
1: Дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздол Мочинок». В течение недели в этом поселке соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка. Ну а затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздову Мочинок». Местность близ города Шаля тесно связана с жизнью этого ученика святого Мефодия. Святой Горазд вместе со святыми Кириллом и Мефодием и их сподвижниками, святыми Климентом, Наумом, Ангеларием и Саввой, входит в число святых, известных как седмочисленники, то есть семи святых, создавших церковно-славянский язык и переведших на него Священное Писание.
3: В течение недели в поселке Мочинок соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка.
4: Koraz do Močenok je ako v podstate jediný festival na Slovensku, ktorý sa cieľene...
1: Фестиваль Гораз до Мочинок. По сути, единственный словакий фестиваль, посвященный именно христианской культуре. Разумеется, со временем его тематический охват расширился. В программу постепенно стали включать произведения искусства, затрагивающие определенные ценности. Фестиваль эволюционировал, перестав быть площадкой, предназначенной исключительно для авторов, сосредоточенных на библейских сюжетах. По сути, именно с этого все и началось. Когда приходские общины устраивали различные представления, им требовалась профессиональная оценка. Так, движимые самыми разными побуждениями, организаторы фестиваля в поселке Мочинок поставили перед собой задачу развивать нашу культуру, подобно тому, как это делал святой Гораст, ученик святого Мефодия. Согласно преданию, Гораст родился в этих краях и способствовал становлению славянской культуры в данном регионе.
3: Кто стоял у истоков этого фестиваля? Как он появился и какими были его первые годы?
4: Это уже 34-й рочник. Там было много мен, не хочу никого забудуть.
1: Проходит уже 34-й по счету фестиваль. За время его существования с ним было связано множество имен, и мне не хотелось бы никого упустить, упоминая их. В самом поселке Мочинок действовала сильная любительская театральная труппа, сыгравшая ключевую роль на начальном этапе этих начинаний, и многие ее участники внесли в это значительный вклад. И все же, если бы мне пришлось с особым уважением выделить кого-то одного, это был бы Михаил Ковач Адамов, выдающийся словацкий деятель широкого профиля, занимавшийся этнографией, историей театра и литературы, а также библиотечным делом. В частности, он участвовал в возрождении национальной библиотеки в Мартине. Он также уделял особое внимание таким театральным темам, как народные пьесы, и опубликовал множество монографий. Благодаря этому он был частым гостем и глубоко уважаемым членом жюри фестиваля «Сценицкая жатва». Это словосочетание можно перевести на русский язык как «урожай пьес» в городе Мартин, старейшего в Европе фестиваля любительских театров. Это был подлинный эксперт высочайшего уровня и человек с большим сердцем. Он сыграл ключевую роль в формировании структуры фестиваля на начальном этапе, и во многом именно благодаря ему это мероприятие продолжает существовать по сей день.
3: А какова концепция фестиваля? Он начинается в последние выходные июля и длится более недели, включая творческие мастер-классы и выступления. В чем же именно заключается его идея?
4: Закладный бот власне того фестивалу е 27 июля.
1: Центральным событием фестиваля является 27 июля, День памяти Святого Гораздо. Поэтому программа фестиваля всегда привязывается к этой дате. Так, в этом году она выпадает на понедельник. По ряду причин главное место проводится 26 числа. Организаторы фестиваля в поселке Молчанок стремятся дополнить театральную программу духовными мероприятиями. Это означает, что к участию в литургии приглашаются различные хоры, а также проповедники и общины. Предусмотрено паломничество в Нитру, поэтому наряду с театральной составляющей имеет место и насыщение. Насыщенная духовная программа, объединяющая все темы. В этом году труппа из города Глоговец представит спектакль об итальянском католическом активисте Фрасати, удивительной личности, который, насколько мне известно, уже был причислен к лику блаженных. В начале 20 века он посвятил себя работе с молодежью и вопросам социальной справедливости, вступив в ряд благотворительных организаций, чтобы эффективнее помогать бедным и нуждающимся. Коллектив из Глоговца подготовил эту постановку, и мы с нетерпением ждем ее показа. Спектакль откроет фестиваль, а в понедельник, вторник и среду пройдут мастер-классы.
3: Давайте на мгновение сосредоточимся на самих мастер-классах или творческих сессиях. Разумеется, в программу фестиваля войдут вечерние спектакли и выступления гастролирующих трупп. Значит, дневная часть программы будет посвящена обучению ремеслу, проще говоря, созданию театра.
4: В подстате, самотный фестиваль дивадельный, сутяжный, начнет же во четверток.
1: Сама театральная и конкурсная часть фестиваля начнется лишь в четверг, 30 июля. Однако первые три дня будут посвящены теории и практике театрального искусства. В этом году запланированы два мастер-класса. Один проведу я, а другой — сестра Стелла Марис, которая будет работать с группой детей помладше. Она руководит театральной труппой, состоящей из цыганской молодежи в поселке Спишская Старовес и обладает богатым опытом использования театра как инструмента социальной работы. Это очень творческий человек, увлеченный поиском новых идей. Для этого мероприятия мы выбрали театр. Творчество Шекспира. Это будут упрощенные версии шекспировских постановок, по сути, отдельные отрывки. Что касается взрослых, или точнее мастер-класса для взрослых, то мы с Петером Янку, в том числе директором Словацкого радио, проведем занятие, посвященное сонетам Шекспира. Участники выберут сонет, чтобы проанализировать его и адаптировать для сцены. Тем временем сестра Стелла Марис будет проводить параллельный фестиваль с детьми. Она выбрала малоизвестную, но великолепную трагикомедию Шекспира «Зимнюю сказку» и отобрала из нее несколько сцен для работы с ребятами, чтобы чтобы вместе с ними осваивать методы интерпретации текста и использования сценического пространства. Итак, Шекспир задает рамки трехдневного фестивального мастер-класса, завершающегося презентацией в четверг. Это увлекательный процесс, в ходе которого театральная постановка неожиданно рождается усилиями людей, прежде не знавших друг друга. Они переосмысливают определенные театральные методики, способы интерпретации и тому подобные вещи. Это служит своего рода прелюдией, а затем в четверг начинается сам фестиваль.
3: Давайте рассмотрим, как менялась ситуация с течением лет. Какие спектакли привозили на фестиваль «Гораздо в Мученок» различные коллективы? По-прежнему ли это традиционные библейские постановки? Или же сюда, на мероприятие, в целом отличающиеся приверженностью традициям, проникает и современный театральный подход, характерный для других фестивалей?
4: Треба поведать, что перед этими 34 годами та ситуация была упне ина.
1: Следует отметить, что 34 года назад ситуация была совершенно иной. Это был период сразу после Бархатной революции, когда приходские общины только начинали набирать обороты, осмысливать понятие свободы и осознавать, что могут выражать себя так, как раньше было невозможно. Разумеется, та эпоха ознаменовалась всплеском интереса к библейским сюжетам. Так, например, семинаристы из Нитры добились большого успеха, создавая в 1990-х годах прекрасные постановки профессионального уровня. Со временем эти сообщества стали сокращаться, а первоначальный энтузиазм, пожалуй, несколько угас. По сути, вся эта деятельность почти полностью переместилась в любительские театральные коллективы, которые продолжают работать и, к счастью, проявляют в Словакии большую активность. Фестиваль «Гораздо в Мученок» взял за основу поиск постановок, которые, говоря проще, воплощают систему ценностей, близкую к христианской. Со временем он действительно превратился в фестиваль, открытый для труп, не ограничивающий исключительно библейской тематикой.
3: В заключение репортажа отметим, что в традиционном фестивале христианского театра имени Святого Гораздо примут участие труппы из Спишска-Старовеза, Логовца, Сташкова, Новозамки, Лазорна и других мест. Церемония награждения фестиваля состоится вечером в субботу 1 августа и завершится мероприятие выступлением легендарной труппы из Трнавы, известной как Тулаве Дивадло – «Странствующий театр».

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас – крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
1: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
0: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Liristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из

0: названия отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами и так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня з Нитри околя, потому что одна наша цикадка...
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам от них, я то еще моц не вем, либо тераз это новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление винограда цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.

Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Оппозиционные партии ПС и САС критикуют позицию правительства Словакии в отношении российской ракеты, упавшей в Польшу в четверг. Они утверждают, что пророссийский курс правительства премьер-министра Роберта Фицо напрямую подрывает безопасность Словакии. По словам депутата Томаша Валашека, любое нормальное правительство вызвало бы российского посла и потребовало от президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту ужасную войну. Конец цитаты. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в ответ отметил, что словацкая дипломатия давно подчеркивает, война в Украине не имеет военного решения и ведет лишь к человеческим жертвам и разрушениям. В то же время Бланар с одобрением относится к взвешенному подходу премьер-министра Польши Дональда Туска, подтвердившего необходимость тщательного расследования недавнего нарушения воздушного пространства. Важно дождаться результатов расследования, прежде чем горячие головы продолжат словесную перепалку, в то время как люди продолжают гибнуть из-за отсутствия дипломатии с обеих сторон, добавил министр. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики и дипломатические представительства Словакии следят за ситуацией в странах, пострадавших от лесных пожаров, в частности в Греции, Италии, Франции и Испании. По данным министерства, граждане Словакии не обращались в дипломатические представительства в пострадавших странах или в международный оперативный кризис центра МИД за консульской помощью в связи с пожарами. Кроме того, в министерство пока не поступало сведений об эвакуации, травмах или госпитализации словацких граждан. Коалиция правозащитных организаций в сотрудничестве с организацией «Мир тишины» и Словацким союзом слепых и слабовидящих представила альтернативный доклад в Комитет ООН по правам инвалидов в преддверии предстоящего рассмотрения ситуации в Словакии. В докладе отмечается ненадлежащее обеспечение и защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей. Эту информацию агентству ТАСР сообщила Анна Криштовчева, координатор по связям со СМИ словацкого отделения организации Amnesty International. Словацкие правозащитные организации призывают государство принять конкретные меры, такие как поддержка инклюзивного образования, усиление защиты женщин с инвалидностью и более активное вовлечение затронутых лиц в процесс принятия решений. 19 августа Комитет ООН рассмотрит вопрос о выполнении Словакии своих обязательств, после чего представит рекомендации по улучшению защиты прав этих людей. Иван Корчук, заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», подтвердил, что получает за работу в партии вознаграждение, сопоставимое с зарплатой депутата парламента, а оформление выплат осуществляется через компанию, которая в настоящее время полностью принадлежит его супруге и находится под ее управлением. Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что партия «Прогрессивная Словакия» выплачивает ему десятки тысяч евро через фирму его жены. Корчук заявляет, что выбрал такой подход, поскольку решил, как политик, не занимать должностей в каких-либо компаниях и в связи с этим вышел из состава их совместной фирмы в феврале прошлого года. Однако он воспользовался возможностью продолжить работу на компанию в качестве члена семьи, и именно по этой причине выставление счетов осуществлялось через фирму его супруги. Железнодорожное сообщение между Словакией и Польшей будет улучшено. Польша представила стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2035 года, предусматривающую создание нескольких маршрутов в Словакию. Одним из них станет долгожданное возобновление рейса экспресса «Краковия», который обеспечит прямое сообщение между Кошице, Краковом и Будапештом.
0: Тема дня.
2: В ближайшие годы Словакии предстоит борьба за рабочие места будущего. Новый барометр рынка труда, подготовленный Альянсом отраслевых советов, показывает, что спрос не ограничится специалистами по искусственному интеллекту. В число наиболее востребованных работников также войдут уборщики, операторы производственных линий и вспомогательный персонал. Проблема заключается в том, что в этих секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. В связи с этим эксперты предупреждают, что стране не обойтись без притока иностранных работников, а новые предприятия могут попросту переманивать сотрудников уже существующих компаний вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В масштабах всей экономики Словакии уже наблюдается нехватка десятков тысяч работников по этим специальностям. Наибольший спрос у компаний отмечается на сборщиков в сфере машиностроения. Согласно данным барометра рынка труда, открыто более 21 500 вакансий. Следом идут водители грузовых автомобилей, для которых доступно свыше 18 тысяч рабочих мест. В общей сложности только на эти две профессии приходится почти 40 тысяч вакансий, которые работодатели пытаются заполнить в срочном порядке. Кроме того, открыто более 7 тысяч вакансий для складских рабочих, свыше 6 тысяч для водителей вилочных погрузчиков, почти 5000 для поваров, а также 1000 вакансий для сварщиков. Эксперт Зузана Ремес отмечает, что отсутствие интереса к должностям, требующим ручного труда или невысокой квалификации, явление характерное не только для Словакии. С этой же проблемой сталкиваются и другие страны Центральной и Западной Европы. По ее словам, часть граждан закономерно тяготеет к специализированным техническим или административным должностям, предлагающим более высокую оплату и лучшие карьерные перспективы. Тем не менее, ни цифровизация, ни искусственный интеллект не устранят в ближайшие годы потребность в уборщиках, операторах на производстве, складских работников и персонале, занятом в сфере базового обслуживания. Высокий спрос на работников производственных и рабочих специальностей обусловлен прежде всего структурой словацкой экономики, в которой промышленность играет важную роль. Обеспечение производственных процессов закономерно требует более высокой степени вовлеченности со стороны рабочих. В настоящее время компании ищут способы вести деятельность с меньшим штатом сотрудников. Одни инвестируют в развитие имеющегося персонала, тогда как другие откладывают крупные вложения из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращать расходы. Технологии могут стать решением проблем нехватки кадров. До половины словацких компаний рассматривают искусственный интеллект, робототехнику и другие инновационные технологии как эффективные способы преодоления кадровых трудностей. По мнению экспертов, технологический процесс не приведет к одномоментному исчезновению целых профессий, а будет постепенно трансформировать характер выполняемой людьми работы. Например, оператор производственной линии будет взаимодействовать с автоматизированным оборудованием, работник склада с цифровой системой, а техническому персоналу придется осваивать все более сложные устройства. Словакия по-прежнему обладает нереализованным потенциалом в отношении таких категорий населения, как длительно безработные, лица старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями и представители групп меньшинств. Существуют также значительные возможности для интеграции в рынок труда людей и, прежде всего, женщин, чье возвращение к работе затруднено необходимостью ухода за маленьким ребенком или больным родственником. Проблемой также является недостаточная транспортная доступность рабочих мест в ряде регионов. По мнению экспертов, ситуацию могли бы улучшить увеличение числа рабочих мест с частичной занятостью, более гибкий график работы и усиление поддержки со стороны работодателей для людей, возвращающихся к трудовой деятельности. Также необходимо переобучение и повышение квалификации, улучшение транспортного сообщения, доступное жилье и более адресные социальные и семейные услуги.
1: Дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздол Мочинок». В течение недели в этом поселке соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка. Ну а затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздову Мочинок». Местность близ города Шаля тесно связана с жизнью этого ученика святого Мефодия. Святой Горазд вместе со святыми Кириллом и Мефодием и их сподвижниками, святыми Климентом, Наумом, Ангеларием и Саввой, входит в число святых, известных как седмочисленники, то есть семи святых, создавших церковно-славянский язык и переведших на него Священное Писание.
3: В течение недели в поселке Мочинок соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка.
4: Koraz do Močenok je ako v podstate jediný festival na Slovensku, ktorý sa cieľene...
1: Фестиваль Гораз до Мочинок, по сути, единственный словакий фестиваль, посвященный именно христианской культуре. Разумеется, со временем его тематический охват расширился. В программу постепенно стали включать произведения искусства, затрагивающие определенные ценности. Фестиваль эволюционировал, перестав быть площадкой, предназначенной исключительно для авторов, сосредоточенных на библейских сюжетах. По сути, именно с этого все и началось. Когда приходские общины устраивали различные представления, им требовалась профессиональная оценка. Так, движимые самыми разными побуждениями, организаторы фестиваля в поселке Мочинок поставили перед собой задачу развивать нашу культуру, подобно тому, как это делал святой Гораст, ученик святого Мефодия. Согласно преданию, Гораст родился в этих краях и способствовал становлению славянской культуры в данном регионе.
3: Кто стоял у истоков этого фестиваля? Как он появился и какими были его первые годы?
4: Это уже 34-й рочник. Там было много мен, не хочу никого забудуть.
1: Проходит уже 34-й по счету фестиваль. За время его существования с ним было связано множество имен, и мне не хотелось бы никого упустить, упоминая их. В самом поселке Мочинок действовала сильная любительская театральная труппа, сыгравшая ключевую роль на начальном этапе этих начинаний, и многие ее участники внесли в это значительный вклад. И все же, если бы мне пришлось с особым уважением выделить кого-то одного, это был бы Михаил Ковач Адамов, выдающийся словацкий деятель широкого профиля, занимавшийся этнографией, историей театра и литературы, а также библиотечным делом. В частности, он участвовал в возрождении национальной библиотеки в Мартине. Он также уделял особое внимание таким театральным темам, как народные пьесы, и опубликовал множество монографий. Благодаря этому он был частым гостем и глубоко уважаемым членом жюри фестиваля «Сценицкая жатва». Это словосочетание можно перевести на русский язык как «урожай пьес» в городе Мартин, старейшего в Европе фестиваля любительских театров. Это был подлинный эксперт высочайшего уровня и человек с большим сердцем. Он сыграл ключевую роль в формировании структуры фестиваля на начальном этапе, и во многом именно благодаря ему это мероприятие продолжает существовать по сей день.
3: А какова концепция фестиваля? Он начинается в последние выходные июля и длится более недели, включая творческие мастер-классы и выступления. В чем же именно заключается его идея?
4: Закладный бот власне того фестивалу е 27 июля.
1: Центральным событием фестиваля является 27 июля, День памяти Святого Гораздо. Поэтому программа фестиваля всегда привязывается к этой дате. Так, в этом году она выпадает на понедельник. По ряду причин главное место проводится 26 числа. Организаторы фестиваля в поселке Молчанок стремятся дополнить театральную программу духовными мероприятиями. Это означает, что к участию в литургии приглашаются различные хоры, а также проповедники и общины. Предусмотрено паломничество в Нитру, поэтому наряду с театральной составляющей имеет место и насыщение. Насыщенная духовная программа, объединяющая все темы. В этом году труппа из города Гловец представит спектакль об итальянском католическом активисте Фрасати, удивительной личности, который, насколько мне известно, уже был причислен к лику блаженных. В начале 20 века он посвятил себя работе с молодежью и вопросам социальной справедливости, вступив в ряд благотворительных организаций, чтобы эффективнее помогать бедным и нуждающимся. Коллектив из Гловца подготовил эту постановку, и мы с нетерпением ждем ее показа. Спектакль откроет фестиваль, а в понедельник, вторник и среду пройдут мастер-классы.
3: Давайте на мгновение сосредоточимся на самих мастер-классах или творческих сессиях. Разумеется, в программу фестиваля войдут вечерние спектакли и выступления гастролирующих трупп. Значит, дневная часть программы будет посвящена обучению ремеслу, проще говоря, созданию театра.
4: В подстате, самотный фестиваль дивадельный, сутяжный, начнет же во четверток.
1: Сама театральная и конкурсная часть фестиваля начнется лишь в четверг, 30 июля. Однако первые три дня будут посвящены теории и практике театрального искусства. В этом году запланированы два мастер-класса. Один проведу я, а другой — сестра Стелла Марис, которая будет работать с группой детей помладше. Она руководит театральной труппой, состоящей из цыганской молодежи в поселке Спишская Старовес и обладает богатым опытом использования театра как инструмента социальной работы. Это очень творческий человек, увлеченный поиском новых идей. Для этого мероприятия мы выбрали темой творчество Шекспира. Это будут упрощенные версии шекспировских постановок, по сути, отдельные отрывки. Что касается взрослых, или точнее мастер-класса для взрослых, то мы с Петером Янку, в том числе директором Словацкого радио, проведем занятие, посвященное сонетам Шекспира. Участники выберут сонет, чтобы проанализировать его и адаптировать для сцены. Тем временем сестра Стелла Марис будет проводить параллельный фестиваль с детьми. Она выбрала малоизвестную, но великолепную трагикомедию Шекспира «Зимнюю сказку» и отобрала из нее несколько сцен для работы с ребятами, чтобы вместе с ними осваивать методы интерпретации текста и использования сценического пространства. Итак, Шекспир задает рамки трехдневного фестивального мастер-класса, завершающегося презентацией в четверг. Это увлекательный процесс, в ходе которого театральная постановка неожиданно рождается усилиями людей, прежде не знавших друг друга. Они переосмысливают определенные театральные методики, способы интерпретации и тому подобные вещи. Это служит своего рода прелюдией, а затем в четверг начинается сам фестиваль.
3: Давайте рассмотрим, как менялась ситуация с течением лет. Какие спектакли привозили на фестиваль «Гораздов Мученок» различные коллективы? По-прежнему ли это традиционные библейские постановки? Или же сюда, на мероприятие, в целом отличающиеся приверженностью традициям, проникает и современный театральный подход, характерный для других фестивалей?
4: Треба поведать, что перед этими 34 годами та ситуация была упне ина.
1: Следует отметить, что 34 года назад ситуация была совершенно иной. Это был период сразу после Бархатной революции, когда приходские общины только начинали набирать обороты, осмысливать понятие свободы и осознавать, что могут выражать себя так, как раньше было невозможно. Разумеется, та эпоха ознаменовалась всплеском интереса к библейским сюжетам. Так, например, семинаристы из Нитры добились большого успеха, создавая в 1990-х годах прекрасные постановки профессионального уровня. Со временем эти сообщества стали сокращаться, а первоначальный энтузиазм, пожалуй, несколько угас. По сути, вся эта деятельность почти полностью переместилась в любительские театральные коллективы, которые продолжают работать и, к счастью, проявляют в Словакии большую активность. Фестиваль «Гораздов Мученок» взял за основу поиск постановок, которые, говоря проще, воплощают систему ценностей, близкую к христианской. Со временем он действительно превратился в фестиваль, открытый для труп, не ограничивающий исключительно библейской тематикой.
3: В заключении репортажа отметим, что в традиционном фестивале христианского театра имени Святого Гораздо примут участие труппы из Спишска-Старовес, Логовца, Сташкова, Новозамки, Лазорна и других мест. Церемония награждения фестиваля состоится вечером в субботу 1 августа и завершится мероприятие выступлением легендарной труппы из Трнавы, известной как Тулявы Дивадло – «Странствующий театр».

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил

0: На насекомых он изучает, и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
1: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас — крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков, но на самом деле зачастую это именно цикады.
0: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
1: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
0: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
1: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых и сухих тропических и субтропических зонах, однако обитают и в Европе, чаще всего на лугах и опушках, хотя встречаются и в глубине леса.
0: Давайте немного поговорим об их жизни. Как устроена жизнедеятельность цикады и чем они питаются?
1: Все цикадовые обладают колюще-сосущим ротовым аппаратом, то есть питаются растительным соком, за исключением одной группы из семейства, известного как циксииды или насадки. Представители этой группы имеют столь специфические особенности, что питаются грибным мицелием как на личиночной, так и на взрослой стадии. Однако все цикады питаются растительным соком, как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках «настоящие цикады», то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
0: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
1: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать в длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Lyristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
0: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
1: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами. И так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
0: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
1: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
0: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ano, práve zajtra odchádzam, prídu pre mňa z Nitry a okolia, pretože jedna naša cikátka...
1: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой.

0: Мы вызваны одной из цикадок. Этот вид переносит заболевания, поражающие сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление виноградной цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галерей», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы, и во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.

Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
0: Новости.
1: Оппозиционные партии ПС и САС критикуют позицию правительства Словакии в отношении российской ракеты, упавшей в Польшу в четверг. Они утверждают, что пророссийский курс правительства премьер-министра Роберта Фицо напрямую подрывает безопасность Словакии. По словам депутата Томаша Валашека, любое нормальное правительство вызвало бы российского посла и потребовало от президента России Владимира Путина немедленно прекратить эту ужасную войну. Конец цитаты. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в ответ отметил, что словацкая дипломатия давно подчеркивает, война в Украине не имеет военного решения и ведет лишь к человеческим жертвам и разрушениям. В то же время Бланар с одобрением относится к взвешенному подходу премьер-министра Польши Дональда Туска, подтвердившего необходимость тщательного расследования недавнего нарушения воздушного пространства. Важно дождаться результатов расследования, прежде чем горячие головы продолжат словесную перепалку, в то время как люди продолжают гибнуть из-за отсутствия дипломатии с обеих сторон, добавил министр. Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики и дипломатические представительства Словакии следят за ситуацией в странах, пострадавших от лесных пожаров, в частности в Греции, Италии, Франции и Испании. По данным министерства, граждане Словакии не обращались в дипломатические представительства в пострадавших странах или в Международный оперативный кризис Центра МИД за консульской помощью в связи с пожарами. Кроме того, в министерство пока не поступало сведений об эвакуации, травмах или госпитализации словацких граждан. Коалиция правозащитных организаций в сотрудничестве с организацией «Мир тишины» и Словацким союзом слепых и слабовидящих представила альтернативный доклад в Комитет ООН по правам инвалидов в преддверии предстоящего рассмотрения ситуации в Словакии. В докладе отмечается ненадлежащее обеспечение и защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей. Эту информацию агентству ТАСР сообщила Анна Криштовчева, координатор по связям со СМИ словацкого отделения организации Amnesty International. Словацкие правозащитные организации призывают государство принять конкретные меры, такие как поддержка инклюзивного образования, усиление защиты женщин с инвалидностью и более активное вовлечение затронутых лиц в процесс принятия решений. 19 августа Комитет ООН рассмотрит вопрос о выполнении Словакии своих обязательств, после чего представит рекомендации по улучшению защиты прав этих людей. Иван Корчук, заместитель председателя оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», подтвердил, что получает за работу в партии вознаграждение, сопоставимое с зарплатой депутата парламента, а оформление выплат осуществляется через компанию, которая в настоящее время полностью принадлежит его супруге и находится под ее управлением. Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что партия «Прогрессивная Словакия» выплачивает ему десятки тысяч евро через фирму его жены. Корчук заявляет, что выбрал такой подход, поскольку решил, как политик, не занимать должностей в каких-либо компаниях и в связи с этим вышел из состава их совместной фирмы в феврале прошлого года. Однако он воспользовался возможностью продолжить работу на компанию в качестве члена семьи, и именно по этой причине выставление счетов осуществлялось через фирму его супруги. Железнодорожное сообщение между Словакией и Польшей будет улучшено. Польша представила стратегию развития железнодорожного транспорта на период до 2035 года, предусматривающую создание нескольких маршрутов в Словакию. Одним из них станет долгожданное возобновление рейса экспресса «Краковия», который обеспечит прямое сообщение между Кошице, Краковом и Будапештом.
0: Тема дня.
2: В ближайшие годы Словакии предстоит борьба за рабочие места будущего. Новый барометр рынка труда, подготовленный Альянсом отраслевых советов, показывает, что спрос не ограничится специалистами по искусственному интеллекту. В число наиболее востребованных работников также войдут уборщики, операторы производственных линий и вспомогательный персонал. Проблема заключается в том, что в этих секторах уже наблюдается нехватка рабочей силы. В связи с этим эксперты предупреждают, что стране не обойтись без притока иностранных работников, а новые предприятия могут попросту переманивать сотрудников уже существующих компаний вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В масштабах всей экономики Словакии уже наблюдается нехватка десятков тысяч работников по этим специальностям. Наибольший спрос у компаний отмечается на сборщиков в сфере машиностроения. Согласно данным барометра рынка труда, открыто более 21 500 вакансий. Следом идут водители грузовых автомобилей, для которых доступно свыше 18 тысяч рабочих мест. В общей сложности только на эти две профессии приходится почти 40 тысяч вакансий, которые работодатели пытаются заполнить в срочном порядке. Кроме того, открыто более 7 тысяч вакансий для складских рабочих, свыше 6 тысяч для водителей вилочных погрузчиков, почти 5 тысяч для поваров, а также 1000 вакансий для сварщиков. Эксперт Зузана Ремес отмечает, что отсутствие интереса к должностям, требующим ручного труда или невысокой квалификации, явление характерное не только для Словакии. С этой же проблемой сталкиваются и другие страны Центральной и Западной Европы. По ее словам, часть граждан закономерно тяготеет к специализированным техническим или административным должностям, предлагающим более высокую оплату и лучшие карьерные перспективы. Тем не менее, ни цифровизация, ни искусственный интеллект не устранят в ближайшие годы потребность в уборщиках, операторах на производстве, складских работников и персонале, занятом в сфере базового обслуживания. Высокий спрос на работников производственных и рабочих специальностей обусловлен прежде всего структурой словацкой экономики, в которой промышленность играет важную роль. Обеспечение производственных процессов закономерно требует более высокой степени вовлеченности со стороны рабочих. В настоящее время компании ищут способы вести деятельность с меньшим штатом сотрудников. Одни инвестируют в развитие имеющегося персонала, тогда как другие откладывают крупные вложения из-за бюджетных ограничений и необходимости сокращать расходы. Технологии могут стать решением проблем нехватки кадров. До половины словацких компаний рассматривают искусственный интеллект, робототехнику и другие инновационные технологии как эффективные способы преодоления кадровых трудностей. По мнению экспертов, технологический процесс не приведет к одномоментному исчезновению целых профессий, а будет постепенно трансформировать характер выполняемой людьми работы. Например, оператор производственной линии будет взаимодействовать с автоматизированным оборудованием, работник склада с цифровой системой, а техническому персоналу придется осваивать все более сложные устройства. Словакия по-прежнему обладает нереализованным потенциалом в отношении таких категорий населения, как длительно безработные, лица старше 50 лет, люди с ограниченными возможностями и представители групп меньшинств. Существуют также значительные возможности для интеграции в рынок труда людей и, прежде всего, женщин, чье возвращение к работе затруднено необходимостью ухода за маленьким ребенком или больным родственником. Проблемой также является недостаточная транспортная доступность рабочих мест в ряде регионов. По мнению экспертов, ситуацию могли бы улучшить увеличение числа рабочих мест с частичной занятостью, более гибкий график работы и усиление поддержки со стороны работодателей для людей, возвращающихся к трудовой деятельности. Также необходимо переобучение и повышение квалификации, улучшение транспортного сообщения, доступное жилье и более адресные социальные и семейные услуги.
1: Дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздо Мочинок». В течение недели в этом поселке соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка. Ну а затем мы пригласим вас в Музей естественных наук Словацкого национального музея и предложим вашему вниманию разговор с Владимиром Янским, выдающимся словацким энтомологом. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
1: С 26 июля по 1 августа в поселке Мочинок проходит 34-й фестиваль христианского театра имени Святого Горазда «Гораздово Мочинок». Местность близ города Шаля тесно связана с жизнью этого ученика святого Мефодия. Святой Горазд вместе со святыми Кириллом и Мефодием и их сподвижниками, святыми Климентом, Наумом, Ангеларием и Саввой, входит в число святых, известных как седмочисленники, то есть семи святых, создавших церковно-славянский язык и переведших на него Священное Писание.
3: В течение недели в поселке Мочинок соберутся театральные деятели из разных уголков Словакии. Они будут не только представлять свои постановки, но и, что особенно важно, работать над совершенствованием своего мастерства. Подробнее об этом рассказал драматург фестиваля Камил Жишка.
4: Korazdo Močenok je ako v podstate jediný festival na Slovensku, ktorý sa cieľene...
1: Фестиваль Гораздо Мочинок, по сути, единственный словакий фестиваль, посвященный именно христианской культуре. Разумеется, со временем его тематический охват расширился. В программу постепенно стали включать произведения искусства, затрагивающие определенные ценности. Фестиваль эволюционировал, перестав быть площадкой, предназначенной исключительно для авторов, сосредоточенных на библейских сюжетах. По сути, именно с этого все и началось. Когда приходские общины устраивали различные представления, им требовалась профессиональная оценка. Так, движимые самыми разными побуждениями, организаторы фестиваля в поселке Мочинок поставили перед собой задачу развивать нашу культуру, подобно тому, как это делал святой Гораст, ученик святого Мефодия. Согласно преданию, Гораст родился в этих краях и способствовал становлению славянской культуры в данном регионе.
3: Кто стоял у истоков этого фестиваля? Как он появился? Какими были его первые годы?
4: Это уже 34-й ročník. Там было много мен, не хочу никого ako забуднуть.
1: Проходит уже 34-й по счету фестиваль. За время его существования с ним было связано множество имен, и мне не хотелось бы никого упустить, упоминая их. В самом поселке Мочинок действовала сильная любительская театральная труппа, сыгравшая ключевую роль на начальном этапе этих начинаний, и многие ее участники внесли в это значительный вклад. И все же, если бы мне пришлось с особым уважением выделить кого-то одного, это был бы Михаил Ковач Адамов, выдающийся словацкий деятель широкого профиля, занимавшийся этнографией, историей театра и литературы, а также библиотечным делом. В частности, он участвовал в возрождении Национальной библиотеки в Мартине. Он также уделял особое внимание таким театральным темам, как народные пьесы, и опубликовал множество монографий. Благодаря этому он был частым гостем и глубоко уважаемым членом жюри фестиваля «Сценицкая жатва». Это словосочетание можно перевести на русский язык как «урожай пьес» в городе Мартин, старейшего в Европе фестиваля любительских театров. Это был подлинный эксперт высочайшего уровня и человек с большим сердцем. Он сыграл ключевую роль в формировании структуры фестиваля на начальном этапе, и во многом именно благодаря ему это мероприятие продолжает существовать по сей день.
3: А какова концепция фестиваля? Он начинается в последние выходные июля и длится более недели, включая творческие мастер-классы и выступления. В чем же именно заключается его идея?
4: Základný bod vlastne toho festivalu je 27. júla.
1: Центральным событием фестиваля является 27 июля, День памяти святого Гораздо. Поэтому программа фестиваля всегда привязывается к этой дате. Так, в этом году она выпадает на понедельник. По ряду причин главное место проводится 26 числа. Организаторы фестиваля в поселке Молчанок стремятся дополнить театральную программу духовными мероприятиями. Это означает, что к участию в литургии приглашаются различные хоры, а также проповедники и общины. Предусмотрено паломничество в Нитру, поэтому наряду с театральной составляющей имеет место и на насыщенная духовная программа, объединяющая все темы. В этом году труппа из города Глоговец представит спектакль об итальянском католическом активисте Фрасати, удивительной личности, который, насколько мне известно, уже был причислен к лику блаженных. В начале 20 века он посвятил себя работе с молодежью и вопросам социальной справедливости, вступив в ряд благотворительных организаций, чтобы эффективнее помогать бедным и нуждающимся. Коллектив из Глоговца подготовил эту постановку, и мы с нетерпением ждем ее показа. Спектакль откроет фестиваль, а в понедельник, вторник и среду пройдут мастер-классы.
3: Давайте на мгновение сосредоточимся на самих мастер-классах или творческих сессиях. Разумеется, в программу фестиваля войдут вечерние спектакли и выступления гастролирующих трупп. Значит, дневная часть программы будет посвящена обучению ремеслу, проще говоря, созданию театра.
4: В подстате, самотный фестиваль дивадельный, сутяжный, начнешь во четверток.
1: Сама театральная и конкурсная часть фестиваля начнется лишь в четверг, 30 июля. Однако первые три дня будут посвящены теории и практике театрального искусства. В этом году запланированы два мастер-класса. Один проведу я, а другой сестра Стелла Марис, которая будет работать с группой детей помладше. Она руководит театральной труппой, состоящей из цыганской молодежи в поселке Спишская Стара Вес и обладает богатым опытом использования театра как инструмента социальной работы. Это очень творческий человек, увлеченный поиском новых идей. Для этого мероприятия мы выбрали тему творчество Шекспира. Это будут упрощенные версии шекспировских постановок, по сути, отдельные отрывки. Что касается взрослых, или точнее мастер-класса для взрослых, то мы с Петером Янку, в том числе директором Словацкого радио, проведем занятие, посвященное сонетам Шекспира. Участники выберут сонет, чтобы проанализировать его и адаптировать для сцены. Тем временем сестра Стелла Марис будет проводить параллельный фестиваль с детьми. Она выбрала малоизвестную, но великолепную трагикомедию Шекспира «Зимнюю сказку» и отобрала из нее несколько сцен для работы с ребятами, чтобы вместе с ними осваивать методы интерпретации текста и использования сценического пространства. Итак, Шекспир задает рамки трехдневного фестивального мастер-класса, завершающегося презентацией в четверг. Это увлекательный процесс, в ходе которого театральная постановка неожиданно рождается усилиями людей, прежде не знавших друг друга. Они переосмысливают определенные театральные методики, способы интерпретации и тому подобные вещи. Это служит своего рода прелюдией, а затем в четверг начинается сам фестиваль.
3: Давайте рассмотрим, как менялась ситуация с течением лет. Какие спектакли привозили на фестиваль «Гораздов Мученок» различные коллективы? По-прежнему ли это традиционные библейские постановки? Или же сюда, на мероприятие, в целом отличающиеся приверженностью традициям, проникает и современный театральный подход, характерный для других фестивалей?
4: Треба поведать, что перед теми 34 роками та ситуация была упне ина.
1: Следует отметить, что 34 года назад ситуация была совершенно иной. Это был период сразу после Бархатной революции, когда приходские общины только начинали набирать обороты, осмысливать понятие свободы и осознавать, что могут выражать себя так, как раньше было невозможно. Разумеется, та эпоха ознаменовалась всплеском интереса к библейским сюжетам. Так, например, семинаристы из Нитры добились большого успеха, создавая в 1990-х годах прекрасные постановки профессионального уровня. Со временем эти сообщества стали сокращаться, а первоначальный энтузиазм, пожалуй, несколько угас. По сути, вся эта деятельность почти полностью переместилась в любительские театральные коллективы, которые продолжают работать и, к счастью, проявляют в Словакии большую активность. Фестиваль «Гораздов Мученок» взял за основу поиск постановок, которые, говоря проще, воплощают систему ценностей, близкую к христианской. Со временем он действительно превратился в фестиваль, открытый для труп, не ограничивающий исключительно библейской тематикой.
3: В заключение репортажа отметим, что в традиционном фестивале христианского театра имени Святого Гораздо примут участие труппы из Спишска-Старовеза, Логовца, Сташкова, Новозамки, Лазорна и других мест. Церемония награждения фестиваля состоится вечером в субботу 1 августа и завершится мероприятие выступлением легендарной труппы из Трнавы, известной как Тулявы Дивадло – «Странствующий театр».

0: Владимир Янский – музейный работник с многолетним стажем и выдающийся словацкий энтомолог. Много лет назад, в начале его учебы в университете, профессор Ольга Штепановичева заметила его интерес к энтомологии и предложила ему встретиться с Ильей Окали, тогдашним заведующим отделом энтомологии Музея естественных наук Словацкого национального музея в Братиславе. Доктор Окали специализировался на фаунистике и систематике цикадовых насекомых и искал себе преемника в этой области. Их встреча в музее стала поворотным моментом для Владимира Янского. Доктор Окали сначала стал его консультантом, а впоследствии научным руководителем его диссертации на тему «Цикадовые насекомые Малых Карпат».
1: В 2012 году он возглавил отдел зоологии в Музее естественных наук Словацкого национального музея. Его научная деятельность сосредоточена главным образом на изучении цикад, стрекоз и речных раков. К настоящему времени он опубликовал около 70 научных и профессиональных работ. В последние годы он посвящает себя преимущественно изучению инвазивных видов. Помимо научной деятельности, он активно занимается музейной работой, выступил автором или соавтором ряда выставок. Свою первую персональную выставку «Бабочки мира» он организовал в 1989 году. В начале интервью мы попросили доктора Янского рассказать, каких именно насекомых он изучает и как мы, люди, не являющиеся специалистами, можем их распознать.
0: Мои исследования посвящены прежде всего цикадам. Когда большинство людей слышит слово «цикада», они представляют себе насекомых, чье пение, или, говоря проще, громкий стрекот, доносится до нас во время отдыха на море или где-нибудь на юге. Хотя в Словакии тоже обитают несколько видов, большинство цикад у нас — крошечные существа размером всего в несколько миллиметров. Когда они отпрыгивают в сторону, пока мы идем по лугу, многие принимают их за молодых кузнечиков. Но на самом деле зачастую это именно цикады.
1: В предыдущих лекциях для широкой аудитории вы также упоминали, что существует огромное количество видов цикад.
0: Да, во всем мире известно около 45 тысяч видов, а в Европе их насчитывается по оценкам от 1800 до 1900. Здесь, в Словакии, отчасти из-за появления новых инвазивных видов, обитает около 560 видов цикад.
1: Мы уже обсуждали, как распознать такую цикаду. Что они любят и в какой среде обычно обитают?
0: Цикады встречаются по всему миру, за исключением полярных областей. Наиболее распространены они в теплых

0: Как на стадии личинки, так и во взрослом состоянии. Единственное исключение в кавычках настоящие цикады, то есть те самые, что поют. Их личинки живут под землей и питаются корнями растений.
1: Если бы мы взяли такую цикаду, скажем, под увеличительное стекло, раз уж вы упомянули, что она очень мала, то что бы мы увидели? Насколько хорошо различимы органы, с помощью которых она высасывает сок?
0: Скажем так, что касается размеров цикад, то большинство из них мелкие виды длиной от 2 до 10 мм. Однако настоящие цикады и особенно тропические виды могут достигать длину, скажем, 7 см, а размах их крыльев порой доходит до 20 см. Здесь в Словакии обитает 6 видов этого семейства. Самый крупный из них – Lyristes plebeius, то есть цикада обыкновенная, размах крыльев которой достигает 9 см.
1: А если бы мы поместили одну из этих цикад под микроскоп или увеличительное стекло, что бы мы увидели?
2: Так, подле того, что хотим видеть, но многие цикады, главное тропические другие.
0: Все зависит от того, на что именно мы смотрим. Ведь многие цикадовые, особенно тропические виды, отличаются огромным разнообразием форм и расцветок. Большинство из них, например, представители семейства цикаделиде, то есть цикадок, имеют стройное вытянутое тело. Однако у насекомых и семейства мембрациде, то есть горбаток, как следует из их названия, отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами и так далее. Словом, разнообразие здесь весьма велико. Мелкие виды цикад, в частности, исследуют под микроскопом и определяют по ряду признаков, чаще всего по строению половых органов. Если выстроить в ряд 10 особей таких миниатюрных цикад, то на первый взгляд может показаться, что все они принадлежат к одному и тому же виду.
1: Итак, мы обсуждали, что цикады питаются преимущественно растительными соками или частями грибов. Могут ли они быть чем-то опасны? Или же люди сталкиваются с проблемами при контакте с ними, например, если дотронуться до них?
0: Цикады, разумеется, безвредны для человека. Однако, отвечая на ваш вопрос о том, могут ли они наносить вред или ущерб, в последние годы, и сейчас в том числе, мы столкнулись с серьезной проблемой на виноградниках. Около 10-12 лет назад здесь появилась инвазивная американская цикадка. В последние годы она стала переносчиком опасного для винограда патогена. К сожалению, эффективного средства борьбы с этим заболеванием пока не существует. Единственные доступные меры – это применение различных инсектицидов, а также выкорчевывание, вырубка и сжигание зараженных лоз для предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1: Мы находимся в Словацком национальном музее, и многим может показаться, что здешние цикадки – это просто экспонаты за стеклом. Однако на самом деле в этой области еще предстоит многое изучить. Более того, что касается упомянутого вами винограда, то уже завтра вы отправляетесь в командировку в Нитру, чтобы вновь заняться изучением передачи различных патогенов этими насекомыми.
2: Ано, праве завтра отхадзам, приду пре меня с Нитры и околия, потому что одна наша цикадка...
0: Да, я действительно уезжаю завтра. За мной приедут специалисты из Нитры и окрестностей в связи с проблемой, вызванной одной из цикадок. Этот вид переносит заболевание, поражающее сахарную свеклу и картофель. Поэтому завтра мы отправляемся на место, чтобы изучить ситуацию. Коллеги уже ведут мониторинг территории с помощью желтых клеевых ловушек, расставленных в разных точках. Они регулярно, раз в 1-2 недели, проверяют их и собирают материал, чтобы выявить наличие именно тех цикадок, которые способны переносить эти фитоплазмы. Так что завтра мы едем туда для проведения этой проверки.
1: А какие именно проблемы вызывают эти патогены?
2: Но почул сам о них, я то еще моц не вем, либо это разве то новое.
0: Пока информации немного, поскольку ситуация совершенно новая, но судя по данным о случаях в других странах, содержание сахара в сахарной свекле может снижаться на 20%, а корни плоды теряют упругость, становятся резиновыми, и их трудно резать. Таким образом, для Словакии это новое заболевание. Подобная ситуация сложилась несколько лет назад, когда нас застало врасплох появление винограда цикадки. Она поразила около 12-13 районов страны и стала тогда серьезной проблемой.
1: Любовь к природе побудила Владимира Янского применить свои профессиональные знания, в том числе в работе с детьми и молодежью. Он является давним членом экспертного комитета Олимпиады по биологии для школьников и ежегодно принимает активное участие в мероприятиях, организуемых Музеем естественных наук Словацкого национального музея, таких как «Ночь музеев» и «Галереи», «Ночь исследователей» и других. За долгие годы работы в музее он встретил множество энтомологов, от признанных специалистов до новичков, приезжающих для изучения музейных коллекций. Он всегда охотно делится знаниями и дает советы. И во многом благодаря ему энтомология стала для многих делом всей жизни.

Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные, друзья, и до новых встреч в эфире, или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутия».

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор» сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Белопостелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Гумене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбскеплесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющей поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была Словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос 6-го тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Ну, вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ: от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя 6-го тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя 6-го тура викторины «Живая вода». Так. Им становится Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой.
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрышем это послушать французской редакции Фабиен Батести. Он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить седьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в XX веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в СПА-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающие к нему здания под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей, будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
7: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.

0: Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
1: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банскоштявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
2: Что бы сам отпоручила? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то простредие.
1: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
3: Добрый день, волам са Верка, сом с Прешова, сом ту четвертый крат.
1: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
4: Но я уж сам четвертый крат по операции, так же, асит 6.
5: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
5: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подсрочник, Русян, @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
6: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор и ведущий передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
6: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник на коротких волнах

0: DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
1: Вашень от тужбы отвел нам уж давно ветер, осуд, оскуд.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги 6-го тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет 7-й тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор», сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика 8-м лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части Гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Умене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбской Плесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющий поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шегешваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была Словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос шестого тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после трехнедельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя шестого тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя шестого тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой!
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».
4: Повем вам прибег

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрышем это послушач французской редакции Фабиан Батести. Он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиана Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить седьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в XX веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражается не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в СПА-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
6: Медовый массаж проводится так, что хребет натрия медом.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорыцева из отдела бронирования.
7: Целковую капациту мамы 248 ложек.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей, будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
8: Литва,
5: в основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере.

0: Прешова. Сом ту четвертый.
1: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучшая в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди, и это тоже дает целебный эффект.
2: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
3: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же шесть.
4: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
2: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
5: Планы маме, самозрейме, планы маме стале. Нашим целом е сквалитнёвать.
4: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
2: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подстрочник «Русян». собака.ствр.ск. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
6: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
2: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
6: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
7: Вашеня от службы подвел нам уж давно ветер. Осуд, а скучки занехали праздный простор. Кам, а кеди, написано нашим пером. Стоиме бледи, а каждый гляди властным смером. Ласка, а грехи.

0: International.
1: Словакия сегодня.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
3: Даты, события, люди.
2: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор» сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшик, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал «Bloomberg» назвал Гамшика восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшика 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдории 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части гонведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные, с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашика читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Гумене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбскеплесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющий поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шегешваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была словацкая народная газета «Словенские людове новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзурилла, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзурилла выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзурилла был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос 6-го тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ: от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя 6-го тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя 6-го тура викторины «Живая вода». Так. Им становится Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой.
2: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».
4: Повем вам прибег.

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрышем є трам-та-да-да. Є то послухач французской редакции Фабиен Батести. Он є з Бельгійська. Фелісітаціон. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить 7-й тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в XX веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наши купола с нашего погляду зацны.
4: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
3: В наших куполах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
4: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в СПА-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
7: Целковую капациту мамы 248 ложек.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающее к нему здание под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей, будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
8: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Častokrát bývajú aj ochutnávky vín, takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
8: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
8: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банско-Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
9: Что бы сам отпоручала? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то простредие.
8: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
10: Добрый день, волам са Верка, сом с Прешова, сом ту четвертый крат.
8: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
11: Но я уж сам четвертый крат по операции, так же асид 6.
4: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
4: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подсрочник «Русян». собака.ствр.ск. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, твиттер или фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
12: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вас ждет сегодня в нашей программе. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем мы подведем итоги шестого тура викторины «Живая вода» и узнаем имя победителя, после чего в эфир выйдет седьмой тур викторины, в котором мы расскажем о курорте «Диамант» в Дудинце. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие полчаса вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 27 июля 1728 года французский философ Шарль Монтескье прибыл в Братиславу, чтобы присутствовать на парламентских заседаниях и получить представление о венгерской свободе. Позже он также посетил шахтерские города Центральной Словакии. В том же 18 веке, 27 июля 1762 года, императрица Мария Терезия издала указ, ужесточающий наказание для тех, кто хотел эмигрировать за границу без разрешения. За первую попытку их приговаривали к 5 годам лишения свободы, за вторую – к 10 годам, а за третью попытку эмиграции – к смертной казни. 27 июля 1775 года в Братиславе родилась Тереза Бруншвикова, графиня, организатор и основательница детских домов. В 1828 году она открыла первый детский дом монархии в Буде, а годом позже в Банской Бистрице. Она была сторонницей женского движения, основывала женские ассоциации, и благодаря ей была создана первая в Венгрии женская промышленная школа. Бруншвикова часто бывала в имениях в Западной Словакии, в Белокостоле и Долнокрупе. Она дружила с Людвигом ван Бетховеном, который в 1809 году посвятил ей симфонию «Фа диез мажор» сочинение 78 для фортепиано. 27 июля день рождения отпраздновал Марек Гамшек, бывший словацкий профессиональный футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника в турецкой высшей лиге за Трабзонспор, а в 2023 году вернувшийся в сборную Словакии, где был капитаном. В июне 2023 года он объявил о завершении своей футбольной карьеры. В 2013 году журнал Bloomberg назвал Гамшека восьмым лучшим игроком Европы. На счету Марека Гамшека 121 гол за клуб «Наполи». Он превзошел легендарного Диего Марадону, забив гол в ворота Сампдори 3-2 в домашнем матче 18-го тура итальянской серии А сезона 2017-18 годов. В 2017 году Марек принял предложение стать послом благотворительной организации «Бела Пастелка», которая оказывает помощь слепым и слабовидящим людям в Словакии. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Этот акт положил начало Первой мировой войне, которая напрямую затронула и Словакию. В объединенную австро-венгерскую армию и части гунведа, хоть и без особого энтузиазма, но дисциплинированные с уверенностью в быстрой победе вступали и словаки. В нескольких городах Словакии прошли демонстрации, на которых были и транспаранты с надписью «Да здравствует война». Впрочем, похождения бравого солдата Швейка Ярослава Гашека читали многие, так что имейте представление. Кстати, с 2000 года в непосредственной близости от железнодорожного вокзала в Гумене, у колодца, из которого во время памятного визита этого персонажа в этот словацкий город в начале 20 века текла замечательная железистая вода, стоит статуя доблестного солдата Швейка с добродушной улыбкой. 29 июля 1593 года началась 15-летняя война. Самый продолжительный военный конфликт между Габсбургами и турками на рубеже 16 и 17 веков. В ходе войны население Словакии страдало от опустошительных турецко-татарских набегов, а также от набегов имперской армии. Война завершилась мирным договором, подписанным в устье реки Житавы в ноябре 1606 года. 29 июля 1897 года было завершено строительство зубчатой железной дороги от Штырбы до Штырбскеплесу. Те, кто бывал в Высоких Татрах, наверняка имели возможность попутешествовать по ней. Это одна из двух узкоколейных зубчатых железных дорог в Словакии. Зубчатая железная дорога, или как еще называют зубачка, это тип железной дороги с третьим зубчатым рельсом или рейкой, позволяющей поезду двигаться на достаточно крутых склонах. 31 июля 1849 года в битве между венгерскими и русскими войсками под Шигишваром на территории нынешней Румынии предположительно погиб известный венгерский поэт словацкого происхождения Шандор Петефи. Обстоятельства его смерти до сих пор являются предметом споров, а его тело так и не было найдено. Согласно одной из версий, он был захвачен в плен русскими войсками и провел остаток жизни в русских лагерях в Сибири под своим настоящим именем Александр Петрович. 29 июля 1913 года в Жилине была окончательно основана Словацкая народная партия. Председателем исполнительного комитета стал Андрей Глинка. С основанием партии католическое народное течение в словацком обществе окончательно обрело независимость и добилось на тот момент наибольшего успеха на выборах. Главной целью партии было улучшение национального статуса словаков и решение насущных социальных проблем в духе папских энциклик и социальной доктрины католической церкви. Официальным печатным органом партии была словацкая народная газета «Словенские людовые новины». 2 августа 1942 года в Братиславе родился Владимир Дзюрило, чешско-словацкий хоккейный вратарь и тренер. Он был назван лучшим словацким хоккеистом 20 века и является членом Зала славы Международной федерации хоккея на льду, Зала славы чешского хоккея и Зала славы словацкого хоккея. Он завоевал восхищение в Европе и в Канаде в 1970-х годах. Его сильными сторонами были быстрые реакции и работа с клюшкой. Его нетрадиционный стиль и крепкая фигура излучали комфорт и внушали спокойствие командам, за которую он играл. Дзюрило выступал за чешско-словацкую национальную сборную на 3 Олимпийских играх и 10 чемпионатах мира, завоевав медаль на каждом из этих соревнований. Он единственный словацкий хоккеист, выигравший 3 чемпионата мира за свою карьеру. Владимир Дзюрило был первым чешско-словацким вратарем, игравшим в маске. Это только небольшая часть событий, о которых был повод вспомнить в эти дни.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона по-прежнему Алена Ганева. В первые выходные месяца мы, как всегда, подводим итог предыдущего тура викторины «Живая вода». В июльском туре мы рассказали вам, друзья, о курорте, расположенном в Высоких Татрах. Это Новый Смоковец. Конкурсный вопрос 6-го тура звучал следующим образом. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Но вопрос был несложный, поэтому отвечали все правильно. Все-таки озвучу правильный ответ от 21 до 28 дней. Могу подтвердить, сама недавно вернулась с этого курорта после 3-недельного пребывания и могу только порекомендовать данный курорт. Ну а сейчас нам остается выбрать победителя 6-го тура среди всех участников викторины. Провести розыгрыш я попросила своего коллегу Владимира Веселова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сейчас выбираем победителя 6-го тура викторины «Живая вода». Так. Им становится... Виктория Холщевникова, город Добруш, Гомельская область, Беларусь. Уважаемая Виктория, поздравляем вас с победой.
1: Виктория, я тоже вас поздравляю. В ближайшее время ждите от нас посылку с памятными призами от нашей радиостанции. А сейчас в качестве музыкального подарка мы предлагаем вам послушать словацкую песню. Итак, звучит композиция «Она и он» в исполнении группы «Десмод».

0: Ну а сейчас, друзья, главный розыгрыш среди слушателей всех шести редакций Международного радио Словакии. Кому же достанется путевка на 7 ночей с полным пансионом и 10 лечебными процедурами на курорт Новый Смоковец?
1: А счастливым выигрцем трам-та-да-да, это послушать французской редакции Фабиен Батести, он из Бельгии. Felicitation. Gratulujeme.
0: Ну, вы сами все слышали. Мы поздравляем Фабиена Батести из Бельгии и очень надеемся, что в следующий раз победителем станет кто-то из слушателей русской редакции. А теперь, друзья, пришло время объявить седьмой тур нашей викторины «Живая вода», подготовленный нашей коллегой из английской редакции Вероникой Щепановой.
2: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: В регионе Гонд на юге Словакии расположен знаменитый курортный город Дудинце, который в нашей стране входит в число мест с самым теплым климатом и наибольшим количеством солнечных дней в году. Первые письменные упоминания о местных минеральных источниках относятся к XVI веку. Вскоре новости об их исключительных целебных свойствах распространились далеко за пределы региона. В Дудинце приезжали люди со всей Венгрии, а также из Силезии, Польши и России. В современном понимании этого слова здесь еще не существовало термальных источников. Посетители купались в простых травертиновых ямах. Современная история курорта Дудинце началась в 20 веке со строительства лечебных домов «Рубин», «Смарагд», «Кристалл» и, наконец, «Ситна», который позже был переименован в «Диамант», то есть «Бриллиант». Именно об этом мы и поговорим сегодня.
3: Наш курорт уникален с нашей точки зрения, потому что, конечно же, у нас исключительная вода, которая встречается всего в трех местах в мире, где ее используют для лечебных процедур. И состав наших гостей это подтверждает. Нередко к нам приезжают на процедуры гости из Америки, Канады или других европейских стран.
0: Описывает уникальность этого места нынешний директор курорта «Диамант» Петер Шодер. Однако, по его словам, одной лишь целебной воды недостаточно для достижения успеха. Неотъемлемой частью комплекса является опытный и высококвалифицированный персонал.
4: В наших купелах работает 110 заместнанцев, которые на разных уровнях.
3: На нашем курорте работают 110 сотрудников на различных уровнях и в разных отделениях. Как курорт мы представляем свои услуги в так называемом секторе оздоровительного туризма, поэтому стараемся строить свою работу на индивидуальном профессиональном подходе. Следует отметить, что большинство наших сотрудников являются частью нашей команды уже долгое время. В некоторых случаях это родственники в нескольких поколениях, и это выражает не только в качестве услуг, но и в ответственности.
0: Одна из них – главный врач курорта, доктор Доминика Добушева, которая работает в этом учреждении уже 26 лет. Мы связались с ней по телефону.
5: Я работаю главным врачом на курорте «Диамант» в Дудинце. Медицинский персонал состоит из 4 врачей, включая меня, и каждый из нас обслуживает от 60 до 70 человек в высокий сезон. У нас есть также 6 медсестер, 1 лаборант и 26 сотрудников, включая заведующего бальнеореабилитационным отделением.
0: Вместе они создают высокопрофессиональную обстановку для каждого пациента, независимо от того, обращается ли он по медицинской страховке, оплачивает реабилитацию самостоятельно или приезжает просто отдохнуть.
5: Каждый пациент, обращающийся к нам, проходит первичное обследование. Чаще всего в Дудинце приезжают пациенты с заболеванием опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы. Но, конечно, встречаются и заболевания нервной системы, а также так называемые болезни цивилизации, вызванные неправильным образом жизни, влиянием стрессовых факторов, недостаточной физической активностью и тому подобным. Курортное лечение также является профилактикой, поскольку, меняя образ жизни, клиенты фактически расслабляются физически и психически.
0: В основе процедур в спа-центре «Диамат» лежит уже упомянутая местная минеральная вода, отличающаяся исключительным составом.
5: Это уникальное сочетание двух свободных газов – сероводорода и углекислого газа. Эти газы действуют синергически на опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. расскажу исключительную историю одной моей клиентки. Она попала в очень серьезную автомобильную аварию. Ее сбили как пешехода. Женщина получила травмы черепа и головного мозга, многочисленные переломы лицевых костей головы и перелом обеих большеберцовых костей левой нижней конечности. Она передвигалась с помощью инвалидной коляски, ходила на короткие расстояния с опорой. Через год после курортного лечения она приехала вновь и передвигалась уже только с помощью одной трости, а еще через год ходила самостоятельно, без опоры.
0: Эта история показывает, что при курортном лечении важен не только эффект самой воды, но и индивидуальный подход, а также поддержка профессиональной команды на протяжении всего пребывания. Курорт «Диамант» предлагает более 80 лечебных процедур. Массаж является их неотъемлемой частью, от классического до менее традиционных.
6: Volám sa Daniela Čerbová, pracujem ako masérka už pomaly 30 rokov.
5: Меня зовут Даниэла Чербова. Я работаю массажисткой почти 30 лет и предлагаю следующие виды массажа. Классический частичный массаж спины, затем массаж всего тела, рефлексологический массаж спины, рефлексологический массаж стоп, медовый массаж, индийский массаж головы, лимфодренаж нижних и верхних конечностей, лимфодренаж лица и зоны декольте.
0: По словам Даниэлы, наибольшей популярностью у клиентов пользуются классический массаж всего тела или рефлексологический массаж стоп. Однако растет и интерес к более нетрадиционным процедурам. Одна из них, например, медовый массаж для детоксикации.
5: Медовый массаж проводится путем смазывания спины медом и выполнения скользящих движений, больше похожих на помпирование. С помощью меда из организма выводятся токсины. Мы также предлагаем процедуру для всего тела, включая пилинг, обертывание с использованием различных масок. В завершении все тело массируется лавовыми камнями, после чего пациент некоторое время отдыхает на кушетке.
0: Однако пребывание на курорте – это не только процедуры. Не менее важна и обстановка, в которой человек может на мгновение замедлить темп жизни. Возможно, именно поэтому курорт «Диамант» пользуется стабильной популярностью круглый год, говорит Луция Шорцева из отдела бронирования.
5: Наша общая вместимость составляет 248 мест. У нас есть главный курортный дом «Диамант», а также прилегающие к нему здания под названием «Агат». Заполняемость обоих обычно составляет 80% в течение всего года, как в межсезонье, так и в высокий сезон.
0: В Дудинцы приезжают не только словацкие клиенты. Здесь также нашли свое место гости из-за рубежа, особенно ценящие комплексный уход, оборудование и индивидуальный подход.
5: Думаю, иностранные гости считают, что мы немного отстаем, либо в плане оборудования, либо в качестве услуг. Но затем они приятно удивляются тому, насколько мы дружелюбны, как нация, и каково качество обслуживания, когда приезжают сюда. Потому что в «Диаманте» все находится под одной крышей. Будь то целебная вода, процедуры, питание или размещение. Здесь применяется индивидуальный подход. А это значит, что если вы хотите быть на высоком уровне, необходимо иметь индивидуальный подход. У нас есть также просторные и оборудованные номера, превосходящие стандартные. Безбарьерный доступ для людей в инвалидных колясках и для людей с ограниченными возможностями.
0: Еще одно преимущество – возможность общения с персоналом на нескольких языках. Хотя состав иностранных гостей за последние годы изменился, представленность национальности остается разнообразной, продолжает Людмила Чепякова из отдела маркетинга.
5: В основном это русскоязычная клиентура из Литвы и Латвии, затем наши соседи – Австрия, Германия, Чехия, Венгрия, а также Дания, Швеция, Италия, Франция, Фарерские острова и даже Канада.
0: Конечно, главной достопримечательностью для гостей остается уникальная дудинская минеральная вода. Однако Людмила и Луция сходятся во мнении, что многих гостей также заинтересует насыщенная культурная программа.
5: Конечно, лечение также связано с культурной программой. У нас есть кафе, где по вторникам, четвергам и субботам устраиваются танцевальные вечеринки. А еще у нас есть большой кинозал, где мы показываем фильмы и театральные постановки.
7: Часто бывают и охутнавки вин. Takže prídu si na svoje vinári, tak povedia.
5: Здесь часто проводятся дегустации вин, так что виноделы и любители вина, так сказать, получают свою долю удовольствия. Также здесь пекут вафли. У клиентов есть возможность увидеть, как их делают, а затем купить у нас курортные вафли. Кроме того, например, на Пасху мы предлагаем нашим клиентам различные изделия, которые они могут сделать сами. Так что программа очень разнообразная.
0: Окружающая природа также красочна и великолепна. Посетители могут сделать свое пребывание еще более приятным, совершив поездки в винодельческий регион Гонд.
5: Наибольший интерес у клиентов, вероятно, вызывает Банская Штявница. Также неподалеку расположено село Лишев, где находится музей масок. А еще есть Судовце, где производят растительные масла. Наверное, стоит упомянуть несколько винных погребов, поскольку мы являемся винодельческим регионом. Я уже общалась с несколькими немецкими клиентами, которые любят наслаждаться хорошим вином и едой в атмосфере подземелья, например, в селах Старогора, Себехлебы или же Гонтианские Тесары. Там тоже много погребов.
0: Ну а кто лучше самих гостей, сможет описать достоинства курорта Диамант, людей, для которых это место стало вторым домом. Мы спросили госпожу Жалмиру и Веру.
8: Что бы сам отпоручала? Я си мислим, что всё патри до одного, патри сам то пространство.
5: Что бы я порекомендовала? Я думаю, что все здесь замечательно. Прекрасная природа, вода, люди, которые заботятся о нас каждый год. Должна сказать, что благодаря мне сюда уже приезжают многие мои друзья.
9: Добрый день, волам Саверка, сам с Прешова, сам ту четвертый раз.
5: Здравствуйте, меня зовут Вера, я из Прешова. Я здесь уже в четвертый раз, и вода в Дудинце лучше в мире. Я приезжаю сюда для лечения опорно-двигательного аппарата. И мне очень нравится организованная здесь развлекательная программа. На курорте работают замечательные и энергичные люди. И это тоже дает целебный эффект.
0: И господин Венделин также присоединился к положительным отзывам.
10: Но я уж сам четвертый раз по операции, так же, аси шесть.
3: Это уже мой четвертый визит после операции. А всего я здесь был примерно 6 или 7 раз. В Дудинце очень хорошая вода. Я приезжаю только сюда. Хочу поблагодарить персонал и особенно директора. Он так хорошо обо всем здесь заботится.
0: Для того, чтобы Диамант оставался местом, куда гости хотят возвращаться в будущем, важно постоянное развитие и совершенствование предоставляемых услуг. Продолжит директор курорта Петер Шодер.
3: Конечно, у нас есть планы, они у нас всегда есть. Наша цель – улучшить стандарты курортной среды, расширить доступность отдельных процедур и, конечно же, увеличить их количество, чтобы наши гости оставались все более довольными, а мы могли бы идти в ногу с тенденциями других медицинских учреждений.
0: Курортный комплекс «Диамант» Дудинце – это место, где уникальная минеральная вода, профессиональный уход и спокойная атмосфера Южной Словакии сливаются воедино. Неудивительно, что мы вернулись оттуда отдохнувшими и полными впечатлений. Вы тоже можете ощутить неповторимую атмосферу этого небольшого курортного городка, если правильно ответите на сегодняшний конкурсный вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Повторю вопрос. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Уважаемые слушатели, свои ответы присылайте в адрес редакции до конца августа. СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Митна 1, ПО Бокс 55, почтовый индекс 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес РСИ, подстрочник, Русян, @stvr.sk. Принимаются также ответы, присланные через мессенджер, Твиттер или Фейсбук. При ответе на вопрос обязательно указывайте свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу. Помимо путевки на курорт «Диамант» в Дудинце, вы также участвуете в розыгрыше сувениров с символикой словацкого радио. Друзья, желаем вам удачи!
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». С вами прощается звукооператор Абдулла Рот, автор и ведущая передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья. До встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.